0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 17 градусов, днем ожидается до плюс 25-27 и без существенных осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Прямые рейсы из Самары на Шри-Ланку стартуют в ноябре, сообщает Ассоциация туроператоров России. Основным перевозчиком в зимнем сезоне станет Azur Air. Места в самолетах выделены туроператорам Anex, Fun & Sun и Intourist. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Программа будет действовать до 13 мая 2027 года с вылетами раз в 13 дней. В Самарской области изменен график социальных выплат. Об этом сообщает региональный соцфонд. 5 сентября в этом году выпадает на выходной день. В силу этого выплаты из материнского капитала будут произведены сегодня. Остальные социальные пособия будут выплачиваться по обычному графику. Работающие родители получат пособие по уходу 8 сентября. Пенсии будут перечислены 14 числа. В Самаре возобновился суд по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги. Перерыв продлился больше месяца. В четверг прошло 12-е по счету заседание. Суд заслушал показания нескольких свидетелей. Следующее заседание состоится 8 сентября. В Самаре появится несколько новых трамвайных линий. Об этом в интервью «Комсомолке» сообщила министр градостроительной политики области Екатерина Семенова. Трамвайные линии будут развивать в районе Мундиального стадиона, а также на Безымянке и в историческом центре. Грузия упростит получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов. Соответствующие поправки в закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства внесут в парламент. Право на ВНЖ могут получить сотрудники международных IT-компаний, зарегистрированных в Грузии, независимо от их конкретной профессии. Также разрешения могут дополнить правом на трудовую деятельность, сообщает РБК. В швейцарском Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию. Ее присуждают за самые неочевидные и подчас нелепые научные открытия. По данным «Коммерсанта», в этом году призы получили исследователи биомеханики поцелуя, экономисты, доказавшие, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам, а также химики, изучившие богатое протеином и энергией молоко живородящих тараканов. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 7:12. Первая неделя сентября на исходе. На календаре пятница, 4 сентября. Доброе утро вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17 градусов. Днем обещают до 25-27 и без существенных осадков. Хотя сейчас небо над Самарой такое, что как будто бы осадки неизбежны. Что астрологи спрогнозировали нам на эту пятницу, мы послушаем минуты через 4. Сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там свободно. Загруженность оценивается на 2 балла. Ни одной крупной пробки пока что не наблюдается.
1: Радио Мегаполис. Самара 103,3.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 17 минут. О необычном десерте, сделанном из пластиковых бутылок на 3D-принтере, узнаем на 103.6 FM через 5 минут примерно. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться, и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Смотри, 7 часов 23 минуты на радио Мегаполис «Золотые хиты». За окном облачный, плюс 17 градусов на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
0: Аж слюнки потекли. Вернемся к музыке. На 103.6 FM буквально через минуту Армин Ван Бюрен и Шерон Дан Адал.
4: Реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые. Всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8.41 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад вас приветствовать. Желаю отличного пятничного утра на календаре 4 сентября. Какую ошибку часто допускают кинематографисты касательно стрельбы из лука? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Sport.ru. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Давайте посмотрим, что на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Плотное движение в городе. Самые крупные пробки на Московском шоссе. От Нововокзальной до Советской Армии может потерять больше 20 минут. На Георгия Димитрова 10-минутный затор от Старозагора до Московского шоссе. Минут на 15 задержаться можно на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной. На улице Аврора затруднение минут на 7-8 на участке от Аэродромной до Дыбенко.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 20 градусов. Днем ожидается до плюс 25-27 без существенных осадков. На радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российские вузы поступило более 1 000 000 человек. Они подавали документы на бюджетные и платные места в рамках приемной кампании этого года, сообщили в Миноборнауке. Отмечается, что приемная кампания завершится не позднее 30 сентября, по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Для аспирантуры не позднее 30 ноября. Правительство готовит меры для быстрого восстановления поврежденных НПЗ. Об этом агентство ТАСС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, главная задача – как можно быстрее возвращать мощности нефтеперерабатывающих предприятий в работу. Накануне Владимир Путин заявил, что России осталось отремонтировать всего 10% нефтезаводов, которые были повреждены беспилотниками. Чрезвычайная пожароопасность сохранится по всей территории Самарской области до 8 сентября. Класс горимости лесов повышен до 5 максимального. Действует запрет на их посещение. Сегодня-завтра температура воздуха составит от 23 до 28 градусов. Местами пройдут дожди, не исключаются грозы. С воскресенья начнется похолодание. В Самарской области изменен график социальных выплат, об этом сообщает региональный соцфонд. 5 сентября в этом году выпадает на выходной день, в силу этого выплаты из маткапитала будут произведены сегодня. Остальные социальные пособия будут выплачиваться по обычному графику. Работающие родители получат пособие по уходу 8 сентября, пенсии будут перечислены 14 числа. В России падают продажи книг. По прогнозам издательства «Эксмо», в этом году реализация бумажных изданий может снизиться на 9,5% до 210 миллионов экземпляров. В деньгах книжный рынок может сократиться до 160 миллиардов рублей. В «Эксмо» связывают возможное падение, в том числе с проблемами на складах маркетплейсов. По данным издательства, там было потеряно около 15 миллионов книг. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:09 в Самаре. Золотые хиты на радио Мегаполис с вашей компанией Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 4 сентября. За окном сейчас плюс 20 градусов. Давайте немного поиграем, разгадаем невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Победитель получит 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Невероятный вопрос сегодня посвящен певице Бейонсе. Ей исполнилось 45 лет. Поздравляем с днем рождения, поп-диву. Не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Повторю, не так давно в интервью Бейонсе поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Что же это, по мнению певицы? Как вы думаете, 25-07-0-21, звоните, предлагайте свои версии. Желаю удачи, 25-07-0-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые крупные пробки на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии и от Гагарина до 4-го проезда, на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной и от Кабельной до 22-го партсъезда.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Бейонсе на радио Мегаполис. Празднует она сегодня свое 45-летие. Недавно в интервью Бейонсе поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Что же это, по мнению Бейонсе? Это наш сегодняшний невероятный вопрос. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Может быть, искусственный интеллект?
0: Кстати говоря, это сегодня делается с помощью нейросетей в том числе, но многие делают и по старинке. Давайте поразмышляем, о чем же может быть речь, что, по мнению Бейонсе, может мешать в наши дни музыке и пению. Спасибо за вашу попытку, хорошего дня. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, это искусственный интеллект.
0: Угу, не одинокий в этом предположении, только что такую же версию принял, но говорим о чем другом, спасибо. Доброе утро, Игорь, пожалуйста, ваш вариант.
3: Ой, очень приятно. Здравствуйте, Дмитрий. Мне кажется, непрофессионализм по словам Бейонсе.
0: Непрофессионализм мешает Бейонсе. Да, но она уже давно на сцене, уже такой стопроцентный профессионал.
3: По ее словам, нет. Я думал, в общем музыке.
0: А, вообще. Ну, наверное, она говорила и в общем, но в первую очередь касательно все-таки себя. Вот ей что-то мешает, ну, по ее мнению, ее музыке, восприятию, если точнее, ее музыке. Что-то мешает, по мнению певицы. Повторю, невероятный вопрос. Не так давно в интервью Бейонсе, празднующая сегодня свой 45-й день рождения, поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Что же это? 25-07-021. Звоните, прилагайте версии. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом на пятницу.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
7: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.21 в Самаре, на радио Мегаполис. Невероятный вопрос продолжается. Посвящен он Бейонсе, празднующей свой 45-летний юбилей. Сегодня не так давно в интервью певица поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Что же это, по мнению Бейонсе? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Давайте послушаем их. Доброе утро. Какое предположение у вас? Пожалуйста.
1: Доброе утро. Может быть, уже современные технологии, которые подредактируют голос сам.
0: Верочь, у нас были про нейросеть, про искусственный интеллект. Я засчитал бы это как правильный ответ, если бы речь шла именно об этом. Но что другое имеется в виду, спасибо. Доброе утро. Послушаем вас, пожалуйста.
2: Доброе утро. Я думаю, что это клипы.
0: Клипы? Согласились бы, что отвлекает как-то от восприятия музыки?
2: Да, согласен.
0: Видеосопровождение, визуал какой-то. Именно об этом-то и говорила Бейонсе. Заявила она в интервью, что старается сейчас меньше снимать клипы, так как ей кажется, отвлекают они от качества вокала исполнителей. Как зовут вас?
2: Меня Елена.
0: Елена, вы умница, разгадали и получаете приз благодаря догадливости. 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Будет чем заняться на выходных.
2: Ура! Я Лена, с улицы Революционная, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам в понедельник утром после 9. Как всегда, участвуйте, разгадывайте и побеждайте тоже. Удачи! Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
5: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:33 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где уже разгадан невероятный вопрос, который был посвящен сегодня певице Бейонсе, празднующей день рождения, свои 45 лет ей исполнилось. Недавно в интервью певица поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Что же это, по мнению Бейонсе? Я спрашивал, правильный ответ – визуал какой-то, видео, клипы. С победой сегодня поздравляем Елену с улицы Революционной. Именно она догадалась, о чем речь, и получает приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Успех вам тоже в невероятном опросе на радио «Мегаполис» по утрам в будни. Задаю его после 9. Через минуту мы поговорим о погоде на пятницу. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые в настоящее время находятся в процессе ремонта, восстановят работу в самое ближайшее время. Об этом заявил президент Путин. В августе производство бензина на фоне атак снижалось, а E-92 обновил ценовой рекорд, а власти ограничили экспорт топлива. Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Конкретики пока нет. В Еврокомиссии отметили, что число виз, выданных россиянам, уже заметно сократилось. С примерно 4 миллионов до 618 тысяч по итогам прошлого года. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Самарской области до 8 сентября. Класс горимости лесов повышен до 5 максимального. Действует запрет на их посещение. Сегодня-завтра до плюс 28, местами пройдут дожди и грозы. Понижение температуры начнется с воскресенья. Андрей Аршавин пополнил штаб сборной России по медиафутболу, которую возглавляет Леонид Слуцкий. Это первый опыт экс-футболиста в роли тренера. Сегодня российская команда сыграет с медиасборной Таджикистана в Душанбе.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.41 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное на календаре 4 сентября. Где на Земле находится самое несолнечное место? Катя Григорьева расскажет нам через пару-тройку минут на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
2: Осень джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, где в Самаре скопились самые крупные пробки. В целом движение в городе по данным Яндекс.Карт на 4 балла загружено. А сильнее всего на Заводском шоссе от 22-го просъезда до Кабельной и в обратном направлении на улице Аврора от Бенка до Мариса Тореза, на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда и от Воронежской до Жигулевской.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура – минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола «Таймыр» и «Вайгач» шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай, по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.
4: Радио Мегаполис.
5: Love is the...

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. На улице плюс 21 градус. Днем ожидается до плюс 25-27 без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре в ноябре откроют движение на пересечении улиц Новосадовой и Полевой. Об этом сообщил в РИО главы регионального Минтранса Александр Фомин по итогам визита на площадку строительства станции метро «Театральная». На объекте продолжается обустройство верхнего строения пути. В сентябре рабочие планируют начать бетонирование. Как только монолитные работы завершатся, начнется обратная отсыпка открытых участков. Это позволит перейти к восстановлению движения на пересечении Новосадовой и Полевой, а также запустить Новосадовую во встречном направлении, передает «Сити Трафик». Прямые рейсы из Самары на Шри-Ланку стартуют в ноябре, сообщает Ассоциация туроператоров России. Основным перевозчиком в зимнем сезоне станет Azur Air. Места в самолетах выделены туроператорам Anex, Fun & Sun и Intourist. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Программа будет действовать до 13 мая 2027 с вылетами раз в 13 дней. В России упали продажи новых автомобилей. По данным «Автостата», в августе было реализовано около 115 тысяч новых легковушек. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Лидером рынка остаются «Лада». В прошлом месяце было продано более 27 тысяч машин, произведенных «АвтоВАЗом». На втором месте «Хавейл», на третьем «Теннет». В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ее вручают за необычные и забавные научные исследования. Среди победителей этого года – ученые, изучавшие биомеханику поцелуев, и экономисты, доказавшие, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным. Награду также получили создатели формы писсуаров, которая помогает уменьшить количество брызг. Шнобелевскую премию мира вручили за исследование о том, почему людям нравятся друзья, которые разделяют их неприязнь к чему-либо. В этом году премия впервые вручалась за пределами США. До этого церемония проводилась в Бостоне. Самарский ЦСКА ВВС начал сезон в ВХЛ с выездного поражения от «Бурана». Матч в Воронеже завершился со счетом 2-1. Обе шайбы самарцы пропустили после удалений. Следующий матч летчики проведут 5 сентября в субботу против Тамбова. В прошлом сезоне ЦСКА ВВС впервые в своей истории попал в плей-офф, но выбыл в первом раунде, проиграв в серии с новокузнецким «Металлургом» со счетом 2-4. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 10 часов 9 минут. Прямо сейчас узнаем с вами, что может существенно измениться в одном культовом автомобиле.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мини Купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини — это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х Мини совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра пятницы. На календаре 4 сентября. За окном сейчас плюс 21. Обещаю днем до 25-27 без существенных осадков. На Сатрии 6 FM мы снова послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал Time задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машины еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в два раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
4: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Podstar.ru.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегафон.

0: 10:33 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», на улице сейчас плюс 21, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на пятницу, прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Евросоюз готовит визовые ограничения для россиян. По данным агентства Bloomberg, послы стран Альянса встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить ограничения выдачи виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Теплая, но дождливая погода прогнозируется в Самарской области в предстоящие выходные и в начале следующей недели. В субботу до плюс 28, в воскресенье не выше плюс 25. Ночами ожидается около 15 тепла. В понедельник воздух прогреется до плюс 21 градуса, во вторник усилится ветер, днем до плюс 19. В ближайшие 5 дней в Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. В Самаре восстановили движение автобусов по улице Полевой. Больше месяца на участке от Самарской до Садовой перекладывали газовые сети. Ранее сообщалось, что движение будет ограничено до 10 сентября. В российских ТРЦ могут закрыться 1000 магазинов. Такой прогноз дали в Союзе торговых центров. По их данным, посещаемость моллов может снизиться примерно на 10% или больше. Одной из причин в Союзе назвали желание россиян экономить. Отмечается, что некоторые торговые центры уже сносят, чтобы построить на их месте жилье и многофункциональные комплексы.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду, температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем.

0: ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Без 15.11. Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Группа Queen на радио Мегаполис. Золотые хиты. Ближайший уикенд на 103.6 FM мы, кстати, проведем с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные 5 и 6 сентября каждый час на 104.1 FM будем слушать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen, а также самая интересная история из жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на радио Мегаполис 103.6 FM для слушателей старше 12 лет. Впереди у нас свежие новости, затем прогноз погоды, а через минуту уже послушаем музыку, понятную без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
7: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 23, днем до 25-27 и без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня. На него зарегистрировано около 6 тысяч участников. В дополнительный период сдают экзамены выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто не участвовали в экзамене по уважительным причинам. Дополнительный этап продлится до 25 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Сегодня проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резерв. День для сдачи экзаменов по обоим этим предметам. Минпросвещение утвердило план воспитательной работы на новый учебный год для детсадов, школ и колледжей. В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам. Школьникам также предложат участвовать в военно-патриотической игре «Зорница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном». Министр просвещения Сергей Кравцов призвал наладить взаимодействие между детскими садами, школами, колледжами и родительским сообществом. В Самаре появится несколько новых трамвайных линий. Об этом в интервью «Комсомолке» сообщила министр градостроительной политики области Екатерина Семенова. Трамвайные линии будут развивать в районе Мундиального стадиона, а также на Безымянке и в историческом центре. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Самарской области до 8 сентября. Класс горимости лесов повышен до 5 максимального. Действует запрет на их посещение. Сегодня-завтра до плюс 25 местами пройдут дожди. Понижение температуры начнется с воскресенья. Прямые рейсы из Самары на Шри-Ланку стартуют в ноябре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Основным перевозчиком в зимнем сезоне выступит Azur Air. Места в самолетах выделены туроператором Annex Tour, Fun & Sun и Intourist. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Программа будет действовать до 13 мая 2027 года с вылетами раз в 13 дней. OpenAI представила новую модель чата GPT. Компании называют выход GPT-6 Astra сменой поколений и связали с приближением эпохи общего искусственного интеллекта. Модель создана для самостоятельного выполнения сложных задач, включая работу с профессиональными программами, а также для научных исследований и поиска уязвимостей в компьютерных системах. Сначала чат GPT Astra будет доступна некоторым организациям, позже ее добавят в платные версии чата GPT. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Блистательный дуэт Леонида Агутина, Анжелики Варум на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличной пятницы и прекрасных предстоящих выходных на календаре 4 сентября. Далее на протяжении 10 минут только музыка на 103.6 FM. На подходе группа Imagine Dragons «Believe» на радио «Мегаполис» через минуту примерно.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Медведь».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегафон.

0: Джо Кокер на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. Далее на 103.6 FM. Снова музыка нон-стоп на протяжении 10 минут. Тедди Свимса послушаем скоро уже. Его суперхит «Мистер Ноутал». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Картофель заметно подорожал в продуктовых магазинах Самары и Тольятти. Сейчас килограмм обходится покупателям в среднем 67 рублей, на 20 рублей дороже, чем в марте. А в августе в одном из самарских гипермаркетов молодой картофель продавали за 176 рублей за килограмм. В России упали продажи новых автомобилей. По данным Автостата, в августе было реализовано около 115 тысяч новых легковушек. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Лидером рынка остается «Лада». В прошлом месяце было продано более 27 тысяч машин, произведенных «АвтоВАЗом». На втором месте «Хавейл», на третьем «Теннет». В Нигерии 200 человек ночью попытались откачать нефть через незаконное подключение к трубопроводу. Во время операции похитители надышались парами и начали терять сознание. Некоторые попытались спастись, но упали в реку. Погибли 43 человека. Футбольные клубы потратили рекордные 10 миллиардов долларов на переходы игроков в летнее трансферное окно. Больше всех потратили англичане – 3 миллиарда долларов. В топ-5 по тратам в трансферное окно вошли клубы из Италии, Испании, Германии и Франции.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров.

0: долларов. И как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12 часов 1 минута, плюс 24 на улице. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российские вузы поступило более миллиона человек. Они подавали документы на бюджетные и платные места в рамках приемной кампании этого года, сообщили в Миноборнауке. Отмечается, что приемная кампания завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Для аспирантуры не позднее 30 ноября. Прямые рейсы из Самары на Шри-Ланку стартуют в ноябре, сообщает Ассоциация туроператоров России. Основным перевозчиком в зимнем сезоне станет Azur Air. Места в самолетах выделены туроператором Annex, Fun & Sun и Intourist. Первый рейс запланирован на 2 ноября. Программа будет действовать до 13 мая 2027 с вылетами раз в 13 дней. Помимо Самары, прямые авиарейсы на Шри-Ланку будут выполняться из Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Тюмени и Уфы. Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Конкретики пока нет. В Еврокомиссии отметили, что число виз, выданных россиянам, уже заметно сократилось. С примерно 4 миллионов до 618 тысяч по итогам прошлого года. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Самарской области до 8 сентября. Класс горимости лесов повышен до 5 максимального. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, а значит и запрет на посещение лесов и разведение открытого огня все еще в силе. Сегодня и завтра температура воздуха составит плюс 23-28 градусов. Чемпионаты мира по лыжным гонкам станут проводить чаще. Первенства будут проходить не только в нечетные годы, но и в четные, при условии, что они не совпадают с Олимпийскими играми, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга. Впервые турнир по новой схеме пройдет после Олимпиады 2032 года. Отмечается, что решение было принято после тщательного исследования его целесообразности, возможностей календаря, а также коммерческого потенциала соревнований. На днях организация допустила российских лыжников к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортсмены смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Следующий чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Швеции в феврале-марте 2027-го. Первый этап Кубка мира в новом сезоне стартует 27 ноября в Финляндии. Доллар на сегодня 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 5 сентября в субботу в Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17, а завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Николай Носков на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего вам продолжения пятницы, отличных грядущих выходных. В ближайший уикенд на радио «Мегаполис» мы отмечаем 80-летие Фредди Меркьюри. 5 и 6 сентября. Каждый час на 103.6 FM будут звучать лучшие хиты группы Queen и интересные истории о жизни легендарного вокалиста. Встречаемся в эти выходные на радио «Мегаполис» 103.6 FM 12+. Об интересных фактах, связанных с сериалом, который многое предсказал в нашем будущем, сегодняшнем, настоящем, Анна Романова расскажет через пару-тройку минут на 103.6 FM, еще раньше Оливия Дин, ее роскошнейшая баллада «So Easy», уже буквально через пару минут на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу, ставьте.

0: 92 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Недавнее музыкальное открытие, певица, набирающая популярность, Оливия Дин на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM Modern Talking, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова вместе с нами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джоди Фостер была режиссером одной из серий 4-го сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода – от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналду Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов, а Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого. Далее на 103.6 FM «Мануар» и «Эннели» 3-2-1. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня. На него зарегистрировано около 6 тысяч участников. В дополнительный период сдают экзамены выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто не участвовали в экзамене по уважительным причинам. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Самарской области до 8 сентября. Класс горимости лесов повышен до 5 максимального. Действует запрет на их посещение. Сегодня-завтра до плюс 28, местами пройдут дожди и грозы. Понижение температуры начнется с воскресенья. Burger King подарит персональный купон тем, кто не смог купить Whopper за 66 рублей из-за сбоя в приложении. Для этого нужно до 16 часов сегодняшнего дня заполнить анкету, указав номер телефона, привязанный к аккаунту в мобильном приложении. Акция со скидкой 78% на бургер проходила в четверг. Заказы принимали через приложение, которое не выдержало ажиотажа.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в субботу, 5 сентября, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
8: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27 и без существенных осадков.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад. Равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене. 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27 и без существенных осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27 и без существенных осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: У шамана три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27 и без существенных осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
1: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика романса.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: Осень, джаз
5: и контрабас.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Медведя».

0: Mobile.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегафон.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Черное зеркало» – это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джоди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода – от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналу Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов, а Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» – первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: 163.ru.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.

0: visa.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Звезда Первого канала в Самаре.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Ugly Band.
1: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможны нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас, в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать, и даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 20.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
3: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Storie ferme sulle panchine, in attesa.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.